О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: тебе понравится.
1: Would you dance

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Доброе утро! Ну что, рабочая неделя стартовала. Надеюсь, вы отлично провели выходные. Сделали все запланированные дела и просто хорошенько отдохнули. Заряжаемся на рабочую неделю. Неделя будет отличной, продуктивной и насыщенной. Напоминаю, это Лидер ФМ и у микрофона Анна Белявцева. Я желаю всем только хорошего дня.
1: Ты слушаешь

Всем привет! Напоминаю, на календаре 13 июля, понедельник, и мы обсуждаем праздники и события этого дня. 13 июля празднуется Международный день головоломки. Дата приурочена ко дню рождения Эрне Рубика, венгерского архитектора и дизайнера, который родился 13 июля 1944 года. Будучи преподавателем в Академии прикладных искусств в Будапеште, он в поиске доступного способа объяснения студентам придумал набор из 27 кубиков, грани которых имели разные цвета. Но внезапно оказалось, что запатентованные Рубиком Венгрии изобретения представляют собой увлекательные головоломки. Интересно, но первоначальное название игрушки головоломки звучало как магический куб. Ну, сейчас, конечно же, многие ставят рекорды по сборке кубика Рубика. И, например, мировой рекорд по сборке установил 9-летний мальчик, который собрал его за 2,76 секунды. Ну, удивительный рекорд. Я сама лично не умею собирать кубик Рубика и, наверное, не собрала бы даже за 10 минут. А тут 2,76 секунды. Ну что ж, я желаю вам устанавливать личные рекорды.

Доброе утро! 13 июля 1930 года начался первый в истории чемпионат мира по футболу в Уругвае. В этот день состоялись два матча открытия. Франция встретилась с Мексикой, а США сыграли с Бельгией. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная по футболу этой страны победила на 8 Олимпийских играх 1924 года в Париже и на 9 Олимпийских играх в Амстердаме. После чего это латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по самому зрелищному виду спорта – футболу. Специально к этим состязаниям в столице Уругвая построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Столетие». И все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская страна взяла на себя. В турнире приняли участие более 13 команд. И, конечно же, сейчас футбол является спортом номер один в мире, объединяя более 250 миллионов игроков и миллиарды болельщиков. Ну и, конечно же, способствует укреплению дружбы между народами.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горного участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Всем привет! Устали от понедельников? А вот планеты сегодня обещают весьма бодрый и удачный день. Кому готовиться к финансовому взлету, а кому к приятным сюрпризам на личном фронте? Узнаем прямо сейчас. Начнем с овнов. Больше внимания уделите домашним делам и выслушайте близким. А тельцы, сегодня основные вопросы и планы этого дня реализуйте в первой половине дня. Близнецы, вечером избегайте раздражительности и не конфликтуйте. Раки, вас сегодня ожидают тайные романы. А вот львы, креативные решения помогут решить их любые прорывы. Девы, правильно распорядитесь своим временем и успейте сделать больше. Весы, в этот день вам будет сложно сосредоточиться на делах. Скорпионы, просто находитесь в окружении близких и любимых людей. Стрельцы, вы уже давно знаете, что делать, так что начинайте. Козероги, сегодня вы найдете правильный путь, который приведет к успеху. А вот для водолеев, прекрасное настроение на весь день им обеспечено. Рыбы, вам хватит времени не только на работу, но и на отдых.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Солнечное утро встречает нас сегодня, и наконец-то к нам возвращается тепло, которое мы все так долго ждали. А вот Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается облачная погода, осадки. Ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Так что действительно хорошая погода, видимо, звезды не дали соврать. День и вправду ожидается отличным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют! Традиционно начинаем наш новый музыкальный час. Эрика прозвучит в этом часе. Новинку от Звонкова вы также сможете услышать.
4: Вопрос без ответа.
3: Горячий хит Mad World на волне 94.3. Но впереди только хорошие новости.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На втором этаже торгово-развлекательного центра «Лидопарк» работает пункт психологической помощи. Сюда могут обратиться все желающие получить бесплатную психологическую помощь и поддержку, либо обсудить давно волнующую проблему. Консультационный пункт психологической помощи будет работать в «Лидопарке» до конца лета. По вторникам и четвергам с 16 до 18 часов, по субботам с 12 до 16. Анонимность гарантируется. Подведены итоги областного смотра конкурса «В наших знаменах частица победных знамен». За звание лучших соревновались 30 команд учреждений общего среднего образования и 14 учреждений среднего специального образования. Команда знаменных групп средней школы номер 8 города Лиды имени Казакова одержала победу. Руководителем по военно-патриотическому воспитанию является Александр Херман. В Брестском районе начали строить школу с детским садом. Ввести в эксплуатацию планируют в следующем году. Строительство началось в мае. Уже подготовлена стройплощадка, специалисты приступили к фундаменту. Здание будет двухэтажным. Для детского сада предусмотрено 150 мест, для начальной школы – 321. Норвежский археолог-любитель нашел в земле изделие, которое сначала принял за грязную пуговицу, но на самом деле артефакт оказался монетой, связанной с Магнусом Босоногим, правителем-воином, которого часто называют последним норвежским королем викингов. Монета была найдена в поле недалеко от монастыря Утштейн на юго-западе страны. Она датируется годами правления Магнуса 1093-1103 годы. По словам ученых, это первая монета такого типа, когда-либо обнаруженная на Норвегии. Земле.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 23-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Доброе утро! Рабочая неделя стартовала, ну а мы делимся с вами смешными и курьезными ситуациями со всего мира. 3 июля останется, вероятно, самым счастливым днем в жизни певицы Тейлор Свифт, ведь именно в этот день состоялась ее свадьба со звездой американского футбола Трэвисом Келси. Но это также памятный день для некоторых ее фанатов. Несколько Свифти, так называют в США ярых поклонников певицы, заплатили до $25 за покупку остатков мусора, собранного возле стадиона в Нью-Йорке, где, собственно, происходила сама свадебная вечеринка. Значит, в основе этого начинания лежит идея местного художника, который с 2001 года продает 100% аутентичные нью-йоркские отходы. И, согласно его сайту, он продал свои отходы в более чем 30 странах. И, конечно же, узнав о времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией и собрал мусор за ограждением, где проходило само мероприятие. И поскольку это событие привлекло внимание фанатов, которые захотели получить маленькую часть свадьбы, он продавал все. Крышки от бутылок, использованные трубочки для коктейлей, столовые приборы, наушники. И менее чем за 24 часа все 50 выставленных на продажу лотов нашли своих покупателей. Ну, конечно, также ранее сообщалось, что певицу раскритиковали за дорогие подарки своим приглашенным гостям. Она дарила часы Cartier, сумки Chanel и даже автомобиль. Так что, кто бы хотел оказаться на такой свадьбе, лично я бы присоединилась точно на данное мероприятие и посетила его. Всем хорошего дня! Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют! Многие из нас любят громко слушать музыку или как раз таки музыку. Но житель Техаса явно всех обошел по безразличию к звукам на улице. История более чем курьезная. Соседи услышали какие-то странные звуки из дома и решили вызвать полицию. Ну, прибыли на место, но дверь им никто не стал открывать. Прошло 10, 30 и даже 40 минут, и им так никто и не открыл. И поскольку ответа не последовало, полицейские решили, что мужчина отказывается сотрудничать, и открыли двери сами. Из дома вышел обеспокоившийся мужчина и стал спрашивать, что произошло и почему к нему приехали сотрудники. Ну, позже мужчина заявил, что вообще не слышал никаких звуков, мегафон, в который вещали сотрудники, а просто смотрел телевизор на привычной громкости. По его словам, в дом почти не привыкают звуки с улицы, поэтому он не знал, что кто-то пытается с ним связаться. Но в конце концов ему предъявили обвинение о невыполнении законных требований и восприятию правосудию. Полиция расценила отсутствие реакции как намеренное неповинование. Но мужчина, конечно же, настаивал, что никого не слышал и смотрел любимую программу. Так что действительно курьезная ситуация. Дальше уже будут разбираться, действительно ли это были посторонние звуки или же соседи слышали сам телевизор. Не знаю, как так можно не слышать ничего. Возможно, мужчина действительно смотрел любимый фильм на полную громкость. Ну, не знаю, какая должна быть громкость. В любом случае, стоит больше прислушиваться к окружающему миру, чтобы не происходило таких ситуаций. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2. 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
7: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Всем привет! 13 июля на календаре, понедельник, началась новая рабочая неделя. Ну а я хочу вам рассказать интересный инцидент, который произошел в Канаде. Значит, водитель автобуса вышел на короткую стоянку. В это время другой мужчина решил попробовать себя в новой профессии. Он сел за руль и продолжил движение по маршруту. Аккуратно останавливался на каждой остановке, подбирал и высаживал пассажиров. Угонщик был настолько убедителен, что даже отказал одному из пассажиров, у которого был просроченный проездной билет. Полиция спокойно сопровождала автобус по его GPS-координатам, чтобы избежать паники, и благополучно арестовала мужчину в конце поездки без пострадавших. Для чего этот мужчина совершил эти действия, непонятно. Возможно, когда-то хотел стать водителем автобуса, а может, просто хотел прокатиться на автобусе не в статусе пассажира. Но, конечно, все-таки стоило получить нужную категорию и трудоустроиться, а не действовать таким радикальным методом. Всем хорошего дня!
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
4: Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Доброе утро! Белгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная погода, осадки. Ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Так что действительно хорошая погода к нам возвращается, мы ее призвали. У нас все получилось!

0: Доброе утро, город! Понедельник, 8:40 на студийных. Ну и многие же знают, что попугаи бывают очень разговорчивы. Так вот, британский попугай по имени Найджел пропал на 4 года. Семья уже потеряла надежду, но птицу нашли и вернули домой. И каково же было удивление хозяина, когда они услышал, что Найджел теперь свободно болтает по-испански. Оказалось, что все это время он жил в доме, где говорили на испанском и легко освоил новый язык. Встреча получилась трогательной и забавной. Попугай щебетал на своем втором языке, явно демонстрируя свой новый словарный запас. Так что семье теперь можно будет спокойно ездить в Испанию. Как минимум один член семьи у них уже точно будет свободно говорить на новом языке. Эта история облетела мир и напомнила, что попугаи удивительно коммуникабельны, а самые неожиданные его соединения бывают самыми радостными.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00 на студийных. Надеюсь, вы уже проснулись, бодры и продуктивные. Это Лидер FM, и мы начинаем наш новый музыкальный час. Move You в этом часе. Всем известный Дима Билан появится с нами на 2 минуты. Кэти Перри также прозвучит. Прямо по курсу «Стэй» горячий хит, далее новости с прогнозом погоды, ну и обязательно мы с вами не забудем поиграть.
0: Лидер FM.
4: Слушай то, что

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий с профильными специалистами обсудили темпы реконструкции очистных сооружений. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. Работы стартовали в мае прошлого года. Реконструкция разделена на три очереди. Первая предусматривает строительство новых сооружений, вторая – реконструкцию старых, третья – возведение целого комплекса сооружений по переработке осадка. На данный момент выполнено 80% от задания первой очереди. Ведутся работы по переподключению. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь этого года. В санатории «Радуга» прошел практический семинар «Женское здоровье. Гармония и сила». Он был организован отделом идеологической работы и по делам молодежи Лидского райисполкома совместно с районной организацией общественного объединения «Белая Русь». Участники обсудили методы борьбы со стрессом, техники правильного дыхания, профилактику отеков и вопросы ментального здоровья. В практической части – дыхательные упражнения, медитация и расслабляющая растяжка. В стране с 1 июля начали действовать обновленные перечни профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Особое внимание авторы документа сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Индонезия стала первой в мире страной, где ввели обязательное использование биодизеля B50, в состав которого входит 50% биокомпонента из пальмового масла. Об этом объявил глава государства, назвав внедрение такого топлива не просто шагом вперед в технологическом плане, но и доказательством того, что Индонезия способна использовать свои природные богатства для улучшения жизни населения.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 23-26 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям. Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
5: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
5: С «Лидской газетой».
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
6: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
7: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
7: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет! 9 часов и уже 16 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. И правила, конечно же, я озвучиваю. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Длится он будет где-то около 20 секундочек. И моя соведущая будет о ком-то или о чем-то вам рассказывать. На номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. И за правильный ответ, конечно же, получить, забрать свой подарок. Ну что, если все понятно, предлагаю слушать.
2: Там есть полоски белые и палочка, и он прикреплен сильно, и туда машины заезжают и открывают ключиком, и это поднимается и опускается, и они выезжают на улицу.
1: Открывают ключиком. Что у нас открывают ключиком? Давайте жду ваши варианты ответа на номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги первого состязания. Варианты сегодня были разные. Предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Там есть полоски белые и палочка, и он прикреплен сильно. И туда машины заезжают и открывают ключиком. И это поднимается и опускается. И они выезжают на улицу. Это шлагбаум.
1: Шлагбаум, верно, это шлагбаум. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 8633. Напоминаю, что вам достается скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Поздравляем от всей души.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: МЧС предупреждают. Дети у воды требуют непрерывного контроля. Не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54.7.

Замечательная погода начинает нас радовать за окошком. Рабочий день стартовал. Именно 13 июля отмечается Международный день головоломки. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно меньше сложных головоломок, а именно легкие и распутанные сюжеты.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода, осадки, ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Key.
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: На календаре 13 июля, я говорю всем привет, у нас солнечная погода за окошком, и мы врываемся в новый музыкальный час. Алекс Уоррен. Фантастическая елка в этом музыкальном часе. Новый трек «Океаны» также прозвучит сегодня. Впереди новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. 30-летию белорусского парламентаризма посвящается. На базе государственного предприятия «Конус» состоялось мероприятие с участием представителей власти, сенаторов разных созывов, а также молодых парламентариев. В ходе встречи обсудили путь становления законодательной власти в стране и подчеркнули, что успех этого института всегда зависел от людей, искренне преданных интересам государства. Сегодняшние парламентарии сохраняют заложенные традиции, продолжая работать на благо общества. В составе нынешнего созыва Совета Республики много медиков, педагогов, деятелей культуры, юристов, представителей производственного сектора, среди которых директор государственного предприятия «Конус» Андрей Жамойда. Кукольный спектакль для детей «Хвостунишка» образцового театра «Кокос» состоится в Малом зале Дворца культуры города Лиды. Мероприятие намечено на вторник, 14 июля, начало в 11 часов. «Хвостунишка» — это детский кукольный спектакль по стихам Олеси Емельяновой. Эта поучительная сказка показывает детям, что любому делу нужно учиться. Последнее приготовление перед выходом на большую сцену. На национальной киностудии «Беларусьфильм» накануне провели репетиции 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», одного из событий предстоящего «Славянского базара». Уже завтра юные исполнители из разных стран выйдут на сцену, чтобы побороться за награды престижного конкурса. Трагическая авария в Чили унесла жизни нескольких человек. Легковой автомобиль на высокой скорости буквально снес торговые ряды уличной ярмарки, где в этот момент находились десятки покупателей. В результате преднамеренного или аварийного наезда 6 человек погибли на месте, еще 7 экстренно госпитализированы. Окружная полиция заявила, что за рулем транспортного средства находился военнослужащий чилийской армии. Виновник ДТП уже задержан и отправлен на медицинское освидетельствование. Прокуратура начала расследование.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами возможны дожди. Ветер северный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 26.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
4: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Доброе утро. Говорим о удивительных местах нашей страны. Озеро Лосвида – озеро Витебской области, богатое своими драгоценностями. Лосвида расположена в 7 километров южнее городка и относится к бассейну реки Лжеснянка. На его берегах расположено сразу несколько деревень – Лосвида, Батали. С запада к Лосвиду присмыкает большой лесной массив, который богат грибами и дикорастущими ягодами. С востока – сельскохозяйственные угодья, неподалеку проходит трасса, соединяющая городок с Витебском. Преимущественно высокий берега в западном направлении. Благодаря вытекающему из него ручью этот водоем соединен с расположенным поблизости озером Цыганово. Помимо широко распространенных видов, в озере обитают лещ, судак, угорь, щука, налим, язь, плотва и окунь. В разное время здесь были выявлены места произрастания редких видов, находящихся под охраной. Лосвида является популярным местом отдыха среди жителей городка, так и среди приезжих. Вокруг него находится сразу несколько объектов туристических и охотничьих баз. По дороге в городок стоит посетить достопримечательности, сохранившиеся с 19 века. Водяную мельницу, старую почтовую станцию, жилые дома, жилые дореволюционные постройки. У озера есть множество тайн, одна из них – подводная дорога через все озеро, позволяющая любому желающему перебраться с одного берега на другой. Также рассказывали, что пан, живший неподалеку Лосвида, решил удивить своих гостей и прокатить их по озеру. Этой подводной дорогой в свое время воспользовалась армия Наполеона, а однажды на глубине 10 метров видели огромную бронзовую пушку.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7 29 689 777 78.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
2: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 27 градусов.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Ежегодно во второе воскресенье июля в Беларуси отмечается День работников налоговых органов. В их числе начальник управления контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Лидскому району Ольга Баляба. В преддверии профессионального праздника съемочная группа Лидского телевидения встретилась с ней и узнала, почему она выбрала для себя работу в налоговой службе. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Ашмянском районе рабочий обокрал своего нанимателя. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В Ашмянский РУВД с заявлением о пропаже пневматической винтовки обратился 44-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска райотдела установили обстоятельства исчезновения воздушки, а также личность подозреваемого. Выяснилось, что заявитель оставил оружие во дворе своего дома, где в это время работал его 23-летний знакомый. Выбрав удобный момент, парень похитил винтовку. Позже он демонстрировал его приятелям, утверждая, что купил самостоятельно. Также установлена причастность молодого человека к краже 30 метров медного кабеля у заявителя. Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей. В настоящее время действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках «Студванем» в Телеграм и Инстаграм.
4: По оперативным данным, на 13 июля в стране озимый ячмень убран на площади 100 тысяч гектаров, что составляет 40% от плана. Темпы уборочной превышают прошлогодние по всем областям. Намолочено 416 тысяч тонн, средняя урожайность 42 центнера с гектара. Отметим, что в Гродненской области намолочено 92,5 тысячи тонн. В Подмосковье в результате ночных ударов беспилотниками 3 человека погибли, еще 5 получили ранения. В общей сложности в ходе отражения массированного налета над Московской областью сбит 81 беспилотник. При этом российскую столицу пытались атаковать 350 дронов. Большинство были сбиты на дальних рубежах, еще 50 на подлете к городу.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами возможны дожди. Ветер северный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 26.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 32 77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки, бесплатный 3D-дизайн-проект, рассрочка до 6 месяцев по паспорту, бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Гран-при 6+.
1: Всем привет! Садовод попал в книгу рекордов Гиннесса, вырастив гигантский чеснок. Вампирам, боящимся чеснока, нужно обходить стороной сад Грэма Баратта. Ведь именно этот человек сумел вырастить самый большой чеснок в мире. Собственно, слоновий чеснок, который вырастил садовод, ботанически ближе к лукупорею, чем к обычному чесноку, но он выглядит как чеснок и используется как чеснок. Что же до этого конкретного чеснока, то он удостоился чести быть внесенным на страницы книги рекордов Гиннесса. И это неудивительно, если учесть, что его вес составляет 1,75 килограммов. Рекордный экземпляр был высажен осенью 2025 года. По словам Грэма, не получал никакого особенного ухода, который помог бы ему так вырасти. Более того, слоновий чеснок во время своего роста умудрился пережить нашествие оленей и кроликов.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Обои на любой вкус и кошелек.
1: Светильники,
0: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
1: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
0: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
1: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
0: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.
6: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные осадки, ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Всем хорошего дня!

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов, время точное. Приветствую всех вновь присоединившихся. Это Лидер FM и впереди новый музыкальный час. Дуэт Эйв на волнах Лидер FM. Музыкальный привет для всех тех, кто скучает по близкому человеку. Face to Family и Fargo. Лин также в этом музыкальном часе. Далее мы с вами, конечно же, поиграем, но прямо по курсу новости с прогнозом погоды.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 5 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 25 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 11 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Что касается уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 25 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 11 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Во Дворце культуры города Лиды прошел юбилейный концерт Лидского эстрадного оркестра, приуроченный к его 25-летию. Программа под символичным названием «В ритме, в гармонии, в сердце» подарила зрителям вечер живой музыки. Со сцены звучали лучшие эстрадные шлягеры, джазовые композиции, мировые рок-хиты и лирические произведения в современных аранжировках. С 1 января в Беларусь прибыло почти 117 тысяч иностранных граждан из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехали из стран соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия безвизового порядка нашу страну посетили 1 миллион 375 тысяч жителей Европы. Причиной пожара в баре на севере Бангкока, который унес жизни 27 человек, предварительно стало короткое замыкание в потолочном кондиционере. Пострадали также 63 человека, 22 из них находятся в критическом состоянии. По словам очевидцев, пожар начался в передней части бара, где располагалась сцена, и быстро распространился, вынудив многих перебежать в заднюю часть заведения. Заблокированные аварийные выходы помешали задыхающимся от дыма посетителям выбраться из горящего здания. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ «Авто». Работая с ТЦ «Авто», вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса – минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами возможны осадки. Ветер северный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Переходим к любимой части дня – розыгрышу подарков. Предлагаю подготовиться. Ну и правила, конечно же, я вам напоминаю. Вы слушаете мой вопрос и отвечаете, правда или ложь, то, что я говорю, на номер 9703. Только торопитесь, сразу, как вы понимаете, правда или ложь, пишите мне 9703. И сегодня мы разыгрываем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастерпол». Ну что, поехали! Правда или ложь, что кубик Рубика был изобретен как игрушка для детей? 9703.

0: или ложь, что кубик Рубика был изобретен как игрушка для детей. И это, друзья мои, ложь. Ведь именно сегодня отмечается Всемирный день головоломки, и вот кубик был изобретен венгерским преподавателем архитектуры. Он создал его не как игрушку, а как наглядное пособие, чтобы помочь своим студентам понять математическую теорию групп. Вот такой вот интересный факт. И сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 6076. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Поздравляем!
1: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 329-687-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер Пол». Ламинат, линолеум, двери – и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер Пол» с заботой о вашем времени.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Сколько бы ни было впереди дел, иногда нужно просто сделать глубокий вдох и позволить себе отвлечься. Время для этого прямо сейчас, поэтому забываем про все лишнее и перематываем треки. С отличной волной.
1: Ты слушаешь.
2: Ça fait très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. Moi j'ai pas ton élan.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Ну а мы плавно переходим к погоде. Белгидромет сообщает нам, что сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Скоро попробуешь сам. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.01 на студийных, время точное. Встречаем новый музыкальный час. Two-Stepping, горячий хит. Волшебная елка появится с нами. Трек «Годзилла» бодро зарядит на день. Впереди новости с прогнозом погоды.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Квартира горела в Лиде. Инцидент произошел поздно вечером 11 июля в одной из пятиэтажек по улице Тухачевского. Никто из людей не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: 11 июля в 22:34 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек по улице Тухачевского в Лиде. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что очаг возгорания находился в квартире, расположенной на 5-м этаже. Выяснилось, что на момент возгорания хозяин находился дома. Почувствовав запах гари, вышел на улицу. Не пострадал. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждены постельные принадлежности. Вероятнее всего, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении. Неоспоримым лидером среди причин возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, особенно при курении. Чтобы избежать трагедий, связанных с этой пагубной привычкой, настоятельно рекомендуется не курить в помещениях. Не оставляйте непотушенные сигареты на полу и избегайте курения в постели. Окурки следует утилизировать в пепельницу или несгораемую емкость, желательно заполненную водой. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Также для своевременного обнаружения возгораний важно установить автономные пожарные извещатели в вашем доме. Это простое действие может спасти жизни и предотвратить бедствия.
3: Футбольный клуб «Лида» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде в Минске он встречался с борисовским «Батэ-2». Матч завершился со счетом 4-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Игорь Тыманюк, Альфред Мазурич, Алексей Чернодаров и Захар Дятлов. Теперь у «Лиды» 27 очков и 3-е место в таблице. У лидирующего «Слуцка» 35 баллов. На один меньше у столичного «СКА» 19-38. Райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Шклов. Александр Лукашенко отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают отечественную технику в мультибрендовых центрах за рубежом. В Мексике в массовом ДТП погибли минимум 16 человек и еще несколько числятся пропавшими без вести. Авария случилась на автодороге Гвадалахара-Тепик. Грузовик не смог затормозить и на скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились из-за другого ДТП. После случился пожар, который охватил машины, что серьезно осложнило спасательные работы. Водителя грузовика задержали для выяснения обстоятельств ДТП.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами возможны осадки. Ветер северный 2,5 с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: «Ангости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
5: Достоверно, оперативно,
6: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! У микрофона Анна Белявцева, и мы начинаем наше третье состязание. Уже чувствуется азарт и желание побороться за сегодняшний приз. Ну и правила, конечно же, для всех озвучиваю. Вы слушаете мой вопрос, я предлагаю вам три варианта ответа, после чего вы выбираете верный ответ и пишите мне на номер 9703. Сегодня мы разыгрываем приз. Это брат магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Итак, вопрос. Какая планета является ближайшей к Солнцу? Венера, Земля, Меркурий. 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашей игры. Напоминаю вопрос, какая планета является ближайшей к Солнцу? Венера, Земля или Меркурий? И это, конечно же, Меркурий, ведь Меркурий — это самая близкая к Солнцу планета. Венера у нас идет вторая, а Земля — третья. Ну, конечно, у нас сегодня есть звездный победитель, радиослушатель последней цифры номера 5977. Мы вас поздравляем! И вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6. А можете также солнечно светить и увидеть яркий свет, как планета Меркурий. Поздравляем!
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь: улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
5: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
7: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Удивительный факт, но начиная с 2022 года количество мобильных телефонов на планете официально превысило численность населения Земли. Сейчас активных симок в мире почти на миллиард больше, чем людей. Получается, у некоторых наших слушателей гаджетов больше, чем рук.

Переходим к погоде. Температура начинает подниматься, солнышко выходит к нам поближе, согревая нас своими теплыми лучами. Но также не стоит забывать про зонт и солнцезащитные очки. Белгидромет сообщает нам, что сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 13 июля на календаре. Врываемся бодро в новый музыкальный час. Коста Ла Коста прозвучит в этом музыкальном. One Day. Тедди Свимс, горячий хит. Впереди дневной сеанс, ну и, конечно же, ваши любимые треки.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Стеклозавод «Неман» стер границы между промышленным искусством и высокой модой. Березовское предприятие в своем телеграм-канале представило результат уникальной фэшн-фотосессии с концептуальным брендом одежды. Съемку провели на фоне работающих цехов, где мастера продолжали производство вручную. Проект объединил традиции белорусского стекольного дела и современную моду, подчеркнув важность человеческого фактора в сохранении старейшего производства. Подведены итоги областного этапа фестиваля лагерей труда и отдыха под названием «Вместе трудимся, вместе играем, вместе к вершинам шагаем». Второе место занял лагерь труда и отдыха «Ритм» Белицкой средней школы. Третьим стал лагерь труда и отдыха «Экологи» Дворещанской средней школы Лидского района. Судэксперты будут исследовать останки человека, найденные в Городокском районе. Они были обнаружены рабочими при реконструкции церкви Вознесения Господня, построенной в XIX веке. Слой песчаной засыпки под бетонным основанием пола. Специалистам предстоит установить давность захоронения, пол и примерный возраст человека, а также изучить возможность выделения ДНК-профиля для идентификации личности и оценить следы возможных травм или патологических изменений. Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Калас. Она добавила, что ЕС в режиме промежуточных санкций хочет включить в черный список 250 человек.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Всем привет! Начинаем наше любимое состязание «Дневной киносеанс». Настоящие ценители фильмов, ваше время пришло. Ну и правила я вам напоминаю. Слушайте отрывочек загаданного фильма, понимаете название фильма и на номер 9703 отправляйте мне вариант ответа. Сегодня мы разыгрываем сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Если все понятно, предлагаю быстрее слушать.
2: Я есть хочу.
3: А как меня причесали, а?
2: Я есть хочу.
3: А что ж ты ничего не купил?
2: Я думал, ты все сделаешь сама.
3: Что ты, милый? Я же ничего не умею делать.
2: Шутишь? Ну для чего люди женятся? Для того, чтобы обедать и ужинать дома.
1: Я есть хочу. Что же это за фильм? Кто же там хочет есть? Ну, давайте, жду ваши варианты. 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Напоминаю, что каждый день мы разыгрываем призы, и каждый из вас может побороться за подарок. Ну а мы прослушаем еще раз отрывок фильма.
1: Я есть хочу.
2: А как меня причесали, а?
1: Я есть хочу.
2: А что ж ты ничего не купил?
1: Я думал, ты все сделаешь сама.
2: Что ты, милый? Я же ничего не умею делать.
1: Шутишь? Ну для чего люди женятся? Для того, чтобы обедать и ужинать дома.
0: Да, мы выяснили, для чего люди женятся. Это действительно советский художественный фильм «Шаг навстречу». И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5971. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

прямо по курсу Дима Билан. Ну а мы напоминаем, что на Лидер ФМ только свежие новости и хитовая музыка. Больше нас в Инстаграме и группе ВКонтакте. Лидер ФМ. Всем хорошего дня!

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные осадки, ветер северный от 4 до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Традиционно встречаем новый музыкальный час и Юлия Савичева в этом музыкальном.
3: Прошу, не молчи.
2: «Лоуни» прозвучит для вас. Люся Чеботина также в этом музыкальном часе.
4: Его зеленые глаза.
2: Всем отличных новостей и только хорошего дня!

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Лидском молочно-консервном комбинате наладят производство концентрата молочного белка. Этот продукт востребован во многих отраслях и позволит предприятию заметно увеличить объемы переработки молока. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил площадку, где активно ведутся строительно-монтажные работы. В рамках встречи обсудили темпы возведения объекта, экономические показатели, плановые сроки завершения и ряд других моментов. Служба занятости организует бесплатное обучение безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе водитель автомобиля, машинист кочегар котельной. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после финиша Уимблдонского турнира. На травяных кортах белоруска выиграла 3 поединка, а потом уступила в 1/8 финала японке Наоми Осаке. Сейчас в активе Соболенко 8550 очков. Новоиспеченная победительница турнира чешка Линда Носкова поднялась на 7-ю позицию. В Литве могут появиться малые модульные реакторы в 2040-45 годах. Об этом заявил гендиректор демонтируемой Игналинской АЭС Линас Баужес. По его словам, Литва продолжает развивать возобновляемую энергетику. Когда ее уже будет недостаточно, выходом станут малые модульные реакторы, которые можно довольно быстро построить и запустить.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Многие не знают, но музыка способна влиять на восприятие времени и пространства. Исследования показывают, что определенные музыкальные композиции могут замедлять или даже ускорять восприятие времени у слушателей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ученые доказали, что хорошая музыка заменяет плитку шоколадом. Проверим. С вами Анна Белявцева, и я гарантирую вам отличный музыкальный вкус и ноль калорий на ближайший час.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личане и гости нашего города в минувшие выходные окунулись в атмосферу волшебства и народных традиций. Районный праздник «Коля замка на Купалу» прошел под открытым небом у стен Лидского замка. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. В ее рамках запланирован ряд товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже на этой неделе, в предстоящую субботу, 18 июля. На арене Ледового дворца «Лида» будет принимать «Динамо Молодечно». Начало матча в 13 часов. Беларусь принимает международный слет юных спасателей-пожарных. В образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» приехали команды из Азербайджана, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана. За время слета ребята освоят навыки действий в чрезвычайных ситуациях и проверят свою физическую подготовку. Программа слета рассчитана на 9 дней. За время существования проекта участие в нем приняли ребята из более чем 20 стран. Суммарная прибыль крупнейших немецких компаний по итогам 2025 года обвалилась сразу на 10%. Чистая разница между поступлениями и расходами бизнес-гигантов сократилась почти на 12 миллиардов евро. Сильнее всего кризис ударил по направлениям, где Германия удерживала мировое лидерство – автомобилестроению, химической промышленности и точному приборостроению.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Обои на любой вкус и кошелек.
6: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гран-при 6+.
1: Всем привет! Садовод попал в книгу рекордов Гиннесса, вырастив гигантский чеснок. Вампирам, боящимся чеснока, нужно обходить стороной сад Грэма Баратта. Ведь именно этот человек сумел вырастить самый большой чеснок в мире. Собственно, слоновий чеснок, который вырастил садовод, ботанически ближе к лукупорею, чем к обычному чесноку, но он выглядит как чеснок и используется как чеснок. Что же до этого конкретного чеснока, то он удостоился чести быть внесенным на страницы книги рекордов Гиннесса. И это неудивительно, если учесть, что его вес составляет 1,75 килограммов. Рекордный экземпляр был высажен осенью 2025 года. По словам Грэма, не получал никакого особенного ухода, который помог бы ему так вырасти. Более того, слоновий чеснок во время своего роста умудрился пережить нашествие оленей и кроликов.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
8: Думаем, идея класс.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 18 до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. У школьников продолжаются летние каникулы. Отдохнуть они могут в пришкольных и стационарных лагерях, говорит представитель зонального центра гигиены и эпидемиологии Юлия Валюкевич.
5: Летние каникулы – это не просто пауза в школьной жизни, а уникальный ресурс для укрепления детского здоровья. Врачи, специалисты центра гигиены и педагоги сходятся в одном. Грамотно организованное лето позволяет не только отдохнуть, но и заложить фундамент иммунитета на весь предстоящий год. Детский лагерь – это эффективная система оздоровления. Четкий режим дня снижает нагрузку на нервную систему. Ежедневные спортивные занятия и пребывание на свежем воздухе укрепляет иммунитет, а сбалансированное питание формирует правильные пищевые привычки. В Лидском районе летом 2026 года функционируют 3 стационарных лагеря. Оздоровительный лагерь «Спутник», оздоровительный лагерь «Березка» и спортивно-оздоровительный лагерь «Принеманье». Кроме того, при всех школах района организована работа пришкольных лагерей, в каждом из которых разработана программа оздоровления детей. Родителям стоит помнить, соблюдая несложные рекомендации, вы не только обеспечиваете безопасность ребенка, но и закладываете основу его крепкого иммунитета на весь предстоящий год.
4: Вышел новый выпуск программы «Достоверно о главном». В нем заместитель председателя Лидского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Антон Муханюк представил комплексную картину развития агропромышленного комплекса региона. Видео доступно на нашем сайте lidanews.by. В Минске подвели итоги республиканской военно-патриотической игры «Прорыв». 80 студентов со всей страны на протяжении 2 дней преодолевали соревновательные испытания. Снайперский рубеж, тактическая стрельба, оператор беспилотного летательного аппарата. Каждому предстояло показать свои навыки и умение быстро ориентироваться в сложных условиях. Максимальное количество баллов набрала команда Витебского государственного университета имени Машерова. Около 10 тысяч человек, как считают аналитики, погибли из-за экстремальной жары в Европе во второй половине июня. Таковы данные Европейского центра по мониторингу смертности. На 26-й неделе нынешнего года крайне высокий уровень избыточной смертности зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Июнь 2026 года стал самым жарким первым месяцем лета за всю историю метеонаблюдений.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
6: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Лидские электросети информируют о подключении электроэнергии 14 июля с 9.00 до 17.00 в городе Лиде по улице Космонавтов, 16, корпус 3. С 9.00 до 17.00 в городе Березовки по улице Гагарина, 20. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Красная, Дитрики, Фальковище, Заборцы, Далекие по улицам Гагарина, Железнодорожной, Первомайской, Школьной, Новой. В населенном пункте Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет в связи с ремонтом линии электропередачи.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. Парень написал трогательную записку, чтобы никто не занял его парковочное место. В соцсетях набирает обороты история, вдохновившая много пользователей. Молодой человек решил проблему с парковкой весьма нестандартным способом. Он смастерил большой треугольник из арматуры и оставил на месте записку с искренним признанием. На листике молодой человек честно рассказал, что по-тихому взял отцовскую машину, чтобы отправиться к девушке. Он попросил не занимать это место, ведь по дому автомобиль придется вернуть обратно. Причем так, чтобы родители ничего не заподозрили, и машина стояла на том же месте, где он ее взял. В общем, настоящий романтический детектив. Пользователи живо отреагировали на поступок. Вот это настоящая мужская солидарность, пишут в комментариях. Другие вспоминают, все мы когда-то были такими. Третьи желают удачи. Правда, нашлись и те, кто напомнил, что бронировать общественные парковки – затея сомнительная с точки зрения правил. Но большинство сошлось во мнении, увидев такую записку, мало кто решился бы занять это место. Это парковочное место за целый день никто не занял.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка! Взял от 20 штук – скидка еще больше! И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 18 до 27 градусов.
1: Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На Лидском молочно-консервном комбинате наладят производство концентрата молочного белка. Этот продукт востребован во многих отраслях и позволит предприятию заметно увеличить объемы переработки молока. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий посетил площадку, где активно ведутся строительно-монтажные работы. В рамках встречи обсудили темпы возведения объекта, экономические показатели, плановые сроки завершения и ряд других моментов. Во Дворце культуры города Лиды прошел юбилейный концерт Лидского эстрадного оркестра, приуроченный к его 25-летию. Программа под символичным названием «В ритме, в гармонии, в сердце» подарила зрителям вечер живой музыки. Со сцены звучали лучшие эстрадные шлягеры, джазовые композиции, мировые рок-хиты и лирические произведения в современных аранжировках. В Ашмянском районе рабочий обокрал своего нанимателя. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В Ашмянский РУВД с заявлением о пропаже пневматической винтовки обратился 44-летний местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска райотдела установили обстоятельства исчезновения воздушки, а также личность подозреваемого. Выяснилось, что заявитель оставил оружие во дворе своего дома, где в это время работал его 23-летний знакомый. Выбрав удобный момент, парень похитил винтовку. Позже он демонстрировал его приятелям, утверждая, что купил самостоятельно. Также установлена причастность молодого человека к краже 30 метров медного кабеля у заявителя. Общая сумма ущерба составила более 2000 рублей. В настоящее время действия фигуранта квалифицированы по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках «Стадвонем» в Телеграм и Инстаграм.
1: Служба занятости организует бесплатное обучение безработных по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе водитель автомобиля, машинист кочегар-котельной. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу город Лида, улица Советская, 31.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкаль» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
7: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
7: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
8: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
9: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
10: Достоверно, оперативно,
9: качественно, с любовью.
10: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем хорошего дня! Мужчина вырастил рекордную венерину мухоловку. Неудивительно, но мужчина стал опытным специалистом в этой области и владельцем самой крупной коллекции хищных растений в стране. И теперь он еще стал мировым рекордсменом. Представители книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что мужчина вырастил венерину мухоловку самой крупной в мире ловушкой. Ее размер составляет 6,5 сантиметров вместо обычных 2-3 сантиметров. Ловушка образована краями листьев и представляет собой две створки с зубцами по краям. Внутри расположены чувствительные волоски, которые реагируют на механические раздражения. Чтобы ловушка сработала, необходимо, чтобы насекомое задело эти волоски с интервалом не более 20 секунд. Это позволит избежать ложных срабатываний от капель воды, мусора или пыли. Переваривание занимает от 7 до 14 дней, после чего ловушка раскрывается. Именно терпение и правильный уход помогают добиться выдающихся результатов.

0: в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% народные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: хочется авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 18 до 27.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Квартира горела в Лиде. Инцидент произошел поздно вечером 11 июля в одной из пятиэтажек по улице Тухачевского. Никто из людей не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: 11 июля в 22:34 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в одной из пятиэтажек по улице Тухачевского в Лиде. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что очаг возгорания находился в квартире, расположенной на 5-м этаже. Выяснилось, что на момент возгорания хозяин находился дома. Почувствовав запах гари, вышел на улицу. Не пострадал. Работники МЧС ликвидировали пожар. Огнем повреждены постельные принадлежности. Вероятнее всего, к пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении. Неоспоримым лидером среди причин возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, особенно при курении. Чтобы избежать трагедий, связанных с этой пагубной привычкой, настоятельно рекомендуется не курить в помещениях. Не оставляйте непотушенные сигареты на полу и избегайте курения в постели. Окурки следует утилизировать в пепельницу или несгораемую емкость, желательно заполненную водой. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Также для своевременного обнаружения возгораний важно установить автономные пожарные извещатели в вашем доме. Это простое действие может спасти жизни и предотвратить бедствия.
3: Личане и гости нашего города в минувшие выходные окунулись в атмосферу волшебства и народных традиций. Районный праздник «Коля замка на Купалу» прошел под открытым небом у стен Лидского замка. Подробности смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». Подведены итоги областного этапа фестиваля лагерей труда и отдыха под названием «Вместе трудимся, вместе играем, вместе к вершинам шагаем». Второе место занял лагерь труда и отдыха «Ритм» Белицкой средней школы. Третьим стал лагерь труда и отдыха «Экологи» Дворещанской средней школы Лидского района. Хоккейный клуб «Лида» ведет подготовку к старту нового сезона. В ее рамках запланирован ряд товарищеских матчей. Первый из них должен состояться уже на этой неделе, в предстоящую субботу, 18 июля. На арене Ледового дворца «Лида» будет принимать «Динамо Молодечно». Начало матча в 13 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер FM. Космос — это синяки.

0: 17-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
1: 6+.
2: Доброе утро. Говорим о удивительных местах нашей страны. Озеро Лосвида – озеро Витебской области, богатое своими драгоценностями. Лосвида расположена в 7 километров южнее городка и относится к бассейну реки Лжеснянка. На его берегах расположено сразу несколько деревень Лосвида – Батали. С запада к Лосвиду присмыкает большой лесной массив, который богат грибами и дикорастущими ягодами. С востока – сельскохозяйственные угодья, неподалеку проходит трасса, соединяющая городок с Витебском. Преимущественно высокий берега в западном направлении. Благодаря вытекающему из него ручью этот водоем соединен с расположенным поблизости озером Цыганово. Помимо широко распространенных видов, в озере обитают лещ, судак, угорь, щука, налим, язь, плотва и окунь. В разное время здесь были выявлены места произрастания редких видов, находящихся под охраной. Лосвида является популярным местом отдыха среди жителей городка, так и среди приезжих. Вокруг него находится сразу несколько объектов туристических и охотничьих баз. По дороге в городок стоит посетить достопримечательности, сохранившиеся с 19 века. Водяную мельницу, старую почтовую станцию, жилые дома, жилые дореволюционные постройки. У озера есть множество тайн, одна из них – подводная дорога через все озеро, позволяющая любому желающему перебраться с одного берега на другой. Также рассказывали, что пан, живший неподалеку Лосвида, решил удивить своих гостей и прокатить их по озеру. Этой подводной дорогой в свое время воспользовалась армия Наполеона, а однажды на глубине 10 метров видели огромную бронзовую пушку.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
1: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 18 до 27 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Стеклозавод «Неман» стер границы между промышленным искусством и высокой модой. Березовское предприятие в своем телеграм-канале представило результат уникальной фэшн-фотосессии с концептуальным брендом одежды. Съемку провели на фоне работающих цехов, где мастера продолжали производство вручную. Проект объединил традиции белорусского стекольного дела и современную моду, подчеркнув важность человеческого фактора в сохранении старейшего производства. У школьников продолжаются летние каникулы. Отдохнуть они могут в пришкольных и стационарных лагерях, говорит представитель зонального центра гигиены и эпидемиологии Юлия Валюкевич.
3: Летние каникулы – это не просто пауза в школьной жизни, а уникальный ресурс для укрепления детского здоровья. Врачи, специалисты центра гигиены и педагоги сходятся в одном. Грамотно организованное лето позволяет не только отдохнуть, но и заложить фундамент иммунитета на весь предстоящий год. Детский лагерь – это эффективная система оздоровления. Четкий режим дня снижает нагрузку на нервную систему. Ежедневные спортивные занятия и пребывание на свежем воздухе укрепляют иммунитет, а сбалансированное питание формирует правильные пищевые привычки. В Лидском районе летом 2026 года функционируют 3 стационарных лагеря: оздоровительный лагерь «Спутник», оздоровительный лагерь «Березка» и спортивно-оздоровительный лагерь «Принеманье». Кроме того, при всех школах района организована работа пришкольных лагерей, в каждом из которых разработана программа оздоровления детей. Родителям стоит помнить, соблюдая несложные рекомендации, вы не только обеспечиваете безопасность ребенка, но и закладываете основу его крепкого иммунитета на весь предстоящий год.
2: Вышел новый выпуск программы «Достоверно о главном». В нем заместитель председателя Лидского райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Антон Муханюк представил комплексную картину развития агропромышленного комплекса региона. Видео доступно на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны в первой лиге. В субботу на выезде в Минске он встречался с борисовским «Батэ-2». Матч завершился со счетом 4-1 в пользу нашей команды. Голами отметились Игорь Тыманюк, Альфред Мазурич, Алексей Чернодаров и Захар Дятлов. Теперь у «Лиды» 27 очков и 3-е место в таблице. У лидирующего «Слуцка» 35 баллов. На один меньше у столичного «СКА» 19-38.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.